0: Чому нема нині до зону базування?
1: Кроме гимназа на противоте ММА, не на основании.
0: Один гузек, вот там дема, если мы отрезаем, то не отрывать его дебе мать.
1: Не все думаю, что это не было, и это то не было совали.
0: Не отрывать.
1: Не дозволено голосование.
2: 도착했죠. 백승현 대신이니까. 아, 이제 아닙니다.